В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 12 июня в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии произведен запуск шестой ракеты H-3. Трамп заявил, что соглашение с Тегераном будет подписано в ближайшее время. Европейский центральный банк принял решение повысить ключевые учетные ставки, чтобы сдержать рост цен на фоне ситуации в Иране.

А сейчас обо всем подробнее. Япония в пятницу утром произвела запуск своей основной ракеты H-3 с космодрома Танегасима в юго-западной префектуре Кагосима. Эта шестая по счету ракета стартовала около 10 часов утра. Она оснащена тремя основными двигателями. Ракета вышла на орбиту на высоте около 580 километров примерно через 15 минут после старта. Эта последняя модель ракеты представляет собой новый испытательный аппарат конфигурации 30, в котором не используются ускорители. На борту находятся 6 небольших спутников. Предыдущая ракета H-3 была запущена в декабре, но не смогла выйти на заданную орбиту. Внимание приковано к тому, сможет ли нынешний запуск вернуть флагманскую ракетную программу Японии в нужную колею. Президент США Дональд Трамп на этой неделе выступил с угрозой нанести по Ирану очень сильный удар и захватить нефтяную инфраструктуру этой страны. Однако теперь он заявил, что отменил атаки, а высшее руководство Ирана приняло условия соглашения. Трамп в четверг выступил перед представителями СМИ в Вашингтоне. Он сказал: «Мы только что достигли отличного соглашения по войне с Ираном, и сейчас осталось только доработать документы. Мы завершим эту работу в течение следующих нескольких дней. Подписание, вероятно, состоится в Европе». Трамп заявил, что, по его мнению, верховный лидер Ирана одобрил соглашение и добавил, что США снимут морскую блокаду после того, как документ будет подписан. Однако иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило, что Тегеран официально не подтверждал заключение какого-либо соглашения. Оно отметило, что в течение последних 2 месяцев Трамп неоднократно заявлял о неминуемом заключении соглашения. Информационное агентство ФАРС сообщило, что текст соглашения еще не одобрен. Пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран пока не пришел к заключению по соглашению. Он отметил, что американская сторона продолжает менять позицию и что компромиссы не будут допускаться по вопросам, которые считаются красными линиями. Офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху выступил с комментарием, в котором говорится, что Нетаньяху побеседовал с Трампом и приветствовал условия соглашения, предусматривающие, в частности, вывоз из Ирана обогащенного ядерного материала, демонтаж обогатительных установок и ограничение производства ракет. Дели сообщает, что 3 индийских члена экипажа коммерческого танкера погибли в результате удара США по судну у берегов Омана. Еще 21 человек был спасен с борта танкера. Центральное командование

США опубликовала в социальных сетях видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен удар высокоточным оружием по машинному отделению судна. Центральное командование США заявило, что его силы обезвредили танкер после того, как экипаж неоднократно не выполнял указания американских войск. По его словам, танкер пытался перевезти нефть из Ирана. В среду Министерство иностранных дел Индии осудило нападение. В заявлении говорится, что нападения на коммерческие суда и гражданскую инфраструктуру в регионе должны немедленно прекратиться. Также отмечается необходимость скорейшего восстановления свободного судоходства по международным водным путям. Индийские СМИ сообщают, что правительство вызвало заместителя главы дипломатической миссии США в стране и выразило протест против удара по танкеру. Руководство Европейского центрального банка решило повысить ключевые учетные ставки впервые за последние 33 месяца. Данная мера направлена на сдерживание дальнейшего роста цен, вызванного резким увеличением затрат на энергоносители в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Совет управляющих ЕЦБ принял это решение на своем заседании в четверг. Ставка по депозитным операциям будет повышена на 0,25% пункта до 2,25%. Финансовые учреждения получают эту ставку при размещении средств в Центральном банке на ночь. Это повышение станет первым с сентября 2023 года, когда инфляция оставалась высокой после начала вторжения России в Украину в 2022. Банк выпустил заявление, в котором говорится, что конфликт на Ближнем Востоке усиливает инфляционное давление. Однако в нем также отмечается, что Совет управляющих ЕЦБ привержен проведению кредитно-денежной политики, направленной на стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе. В заявлении также содержится прогноз, что в 2026 году инфляция в еврозоне составит в среднем 3% на 0,4% пункта выше предыдущей оценки, опубликованной в марте. Годовая инфляция в еврозоне в мае, по прогнозам, составит 3,2% по сравнению с таким же месяцем прошлого года. Руководство Банка Японии планирует на следующей неделе принять решение о повышении учетных ставок. Ожидается, что в ходе обсуждений оно будет склоняться к повышению ключевой учетной ставки до уровня около 1%. Министерство иностранных дел Китая ввело санкции против министра национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро за неоднократные, по выражению МИД, безответственные высказывания в адрес Пекина. Это заявление прозвучало в четверг в ответ на высказывание Теодоро агентству Reuters в прошлом месяце о том, что Филиппины находятся под серьезной угрозой, как территориальной, так и политической, со стороны Китая. В министерстве заявили, что его комментарии подрывают законные интересы Китая и саботируют отношения между двумя странами. Министерство заявило, что Теодоро и его семье будет запрещен въезд в Китай. Также было добавлено, что организациям и частным лицам в Китае будет запрещено вступать с ними в какие-либо сделки, сотрудничество или иную деятельность. Администрация Талибана в Афганистане заявила, что Пакистан нанес авиаудары, в результате которых погибли по меньшей мере 13 человек, включая детей. По словам представителей Талибана, в ходе атаки, произошедшей во вторник вечером, были нанесены удары по жилым домам в трех провинциях на востоке Афганистана. Еще по меньшей мере 14 человек, в том числе дети, получили ранения. Пресс-секретарь Талибана Забихулла Муджахид назвал эти авиаудары преступлением против человечности и актом агрессии. Министр информации и вещания Пакистана Атаулла Тарар заявил, что военные уничтожили 4 цели. По его словам, среди них были учебный центр и укрытие группировки боевиков вдоль афганской границы, в результате чего погибли по меньшей мере 26 членов группировки. Он добавил, что эти операции были ответом на недавнюю серию террористических атак в Пакистане. Столкновения между двумя странами, которые продолжаются с октября прошлого года, привели к сотням жертв. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 15-м уроке мы расскажем, как сказать водителю такси, куда вам нужно добраться. Во второй части программы мы поговорим о японских такси.
1: По сюжету сегодняшнего диалога фотограф из Китая Ми Я приехала в префектуру Нагано, чтобы сделать снимки на горячих источниках. Она хочет добраться до парка Дзигокудани Яйнкоэн на такси. Этот парк славится как место, где можно посмотреть на диких обезьян, купающихся зимой в горячих источниках.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: Дочеря маде?
3: 猿の温泉までお願いします。はい、わかりました。こちらは初めてですか？はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Таксист спрашивает.
2: Дочеря маде?
0: Вам куда?
1: Мия называет место.
3: Сарно онсен маде онегайшимас.
0: Горячему источнику с обезьянами, пожалуйста.
1: Водитель отвечает.
2: Хай, вакаримашта.
0: Хорошо.
2: Кочира ва хаджимете десу ка?
0: Вы здесь впервые?
1: Мия говорит.
3: Хай, хаджимете десу.
0: Да.
3: Сарно шашин о тори ни икимас.
0: Я хочу сфотографировать обезьян.
1: Таксист добавляет.
2: Со десу ка?
0: Правда? Сегодня холодно, поэтому в горячем источнике обезьян будет много.
1: Обезьяны, которые купаются в горячих источниках, это японские макаки, но обычно все их называют просто снежные обезьяны.
0: Парк находится далеко в горах, примерно в получасе ходьбы от того места, куда вас привезет такси или автобус. Поэтому, если дороги занесло снегом, добраться до парка может быть непросто. Несмотря на это, многие иностранные туристы с удовольствием сюда приезжают. Ключевая фраза сегодняшнего урока – к горячему источнику с обезьянами, пожалуйста. Запомните структуру фразы, и вы сможете говорить водителю такси, куда вам нужно доехать. Вот значение слов в этой фразе. «Саруно онсен» означает «горячий источник с обезьянами». Между словами «сару» – обезьяна и «онсен» – горячий источник – стоит частица «но», которая соединяет два существительных. Первое существительное относится ко второму. «Маде» – частица, которая означает направление, «к» – «до». «Онегай симас» – значит «пожалуйста». Выражение используется, когда вы о чем-то просите. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, куда вам нужно добраться, добавьте «маде» после названия места и затем скажите «онегай симас».
1: Послушайте и повторите.
4: お願いします。猿の温泉までお願いします。猿の温泉までお願いします。
1: А теперь давайте послушаем еще одну беседу между водителем такси и пассажиром.
5: どちらまでですか? 空港までお願いします.
0: Вот значение фраз.
5: どちらまでですか?
1: Вам куда?
0: Во фразе どちらまで, どちら – это вопросительное слово. Это более вежливый способ сказать доко – куда. Затем пассажир отвечает.
5: 空港までお願いします.
1: В аэропорт, пожалуйста.
0: 空港 – это аэропорт. Звуки «у» и «о» в слове «куко» долгие.
1: А теперь попробуйте и вы.
4: Куко. Куко маде онегайшимасу.
0: А теперь давайте потренируемся с другими направлениями. Например, вы хотите доехать на такси до телебашни Tokyo Sky 3. Tokyo Sky 3 – это?
4: Tokyo Sky 3. Tokyo Sky 3.
0: Попробуйте.
3: Tokyo Sky 3 までお願いします。Tokyo Sky 3 までお願いします。
1: Иногда вам может понадобиться показать водителю карту или записку с адресом.
0: Предположим, вы хотите показать таксисту карту и сказать: «Мне в этот отель, пожалуйста». Этот отель будет звучать как?
4: Коно хотелю. Коно хотелю.
0: Попробуйте.
5: Коно хотелю маде онегайшимас. Коно хотелю маде онегайшимас.
0: Время рубрики «Шаг за шагом». Сегодня мы расскажем, как можно использовать выражение из нашего диалога. Онегайшимас.
1: На втором уроке мы выучили фразу «Йорошику онегайшимас». Это вежливое приветствие кого-то, кто может оказать вам помощь или поддержку.
0: Добавляя существительное перед «онегайшимас», вы можете использовать эту фразу для того, чтобы просить множество вещей. Например, если вы хотите выехать из отеля, скажите
4: «Чекаут онегайшимас».
0: А теперь вы хотите заказать кофе в кафе. Кофе – это?
4: Кофе. Кофе.
0: Вся фраза будет звучать так.
4: Кофе, онегайшимас.
0: После этого вы захотите попросить счет. Счет это?
4: Окайке. Окайке.
0: Фраза целиком будет звучать.
4: Окайке, онегайшимас.
1: Послушайте и повторите.
4: Чекаут, онегайшимас. Кофе, онегайшимас.
0: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, где Мия говорит водителю, куда ей нужно добраться.
2: До чего маде?
3: Сару на онсен маде, онегайшимас.
2: Хай, вакаримашта. Кочира ва хажимете деска?
3: Хай, хажимете десу.
2: サルの写真を撮りに行きます。そうですか。今日は寒いから、サルがたくさん温泉に入ってますよ。
1: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских такси.
0: В японских такси стоимость поездки в основном зависит от расстояния. Цена отображается на счетчике в автомобиле, поэтому не надо спрашивать о стоимости заранее, как не надо и платить чаевых водителю.
1: А как можно поймать такси?
0: Стоянки такси есть у большинства аэропортов, станций, отелей и рядом с туристическими достопримечательностями. В городе можно поймать такси, подняв руку. Запомните, что не надо пытаться открыть дверь самостоятельно. Водитель сам откроет и закроет ее при помощи своего пульта.
1: Как же понять, что это такси свободно?
0: Если оно свободно, электронный знак на лобовом стекле будет показывать два символа канзи «куся», что означает «свободно».
1: Возможно, вы захотите посмотреть, как они выглядят заранее. Если вы их запомните, вам будет удобнее.
0: В темное время суток понять, что такси свободно, проще, если на крыше автомобиля горит огонек, то такси свободно.
1: А по телефону можно заказать?
0: Да, конечно, есть мобильные приложения. Если вы окажетесь в не самом населенном месте, лучше заказывать такси по телефону.
1: Такси, конечно, удобны, но пробки на дорогах в больших городах могут сделать поездку очень долгой.
0: Это правда, поэтому лучше заранее планировать свой график. Также стоит помнить, что ценник поездки растет и в зависимости от длительности. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Мия посетит горячий источник с обезьянами. Оставайтесь с нами!